0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
2: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.

0: проделайте водную процедуру.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио. Комета.

0: зарядку, на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали! Прогнуться! В исходное положение. Вдох! Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите, не

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении – вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено – груди. Ногу выпрямить. Правое – выпрямить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Продолжайте.

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16.

0: Комета. Реклама.
1: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
2: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра на радио
0: «Реклама». Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал.

0: реклама. Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
1: Да.
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
1: Да.
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
1: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Комета.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио.
2: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Долвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 5570 или на сайте www.dolvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63 +7 916 626 02 63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-0307.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио.

Радио «Комета». «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета».

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета»

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте.

0: Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета.

0: и районе 9.00.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации,
3: выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-0307.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
2: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом.

0: что там?
1: Твоя весна пришла.
2: Весна и музыка на любимом радио.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Банк России выпустил в обращение памятные монеты. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
3: Копейка рубль бережет.
4: Банк России 4 мая выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза, говорится в сообщении. Монеты имеют форму круга, диаметр 22 мм, на лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет – прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов. У всех монет на оборотной стороне внизу на ленте расположена надпись «Города трудовой доблести». Тираж монет – 1 миллион экземпляров каждая.
3: Деньги дороги, как память.
4: В этом году майские праздники в России оказались самыми короткими за 8 лет, что привело к заметному снижению спроса на внутренний туризм. По данным сервиса Travelin, количество бронирований в гостиницах на период с 27 апреля по 11 мая сократилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Наиболее сильный спад зафиксирован в Краснодарском крае – минус 20%, в Нижегородской области – минус 19,7%, Ярославской – минус 19,5%. Даже традиционно популярные Москва и Санкт-Петербург потеряли 5,6% и 8,8% гостей соответственно. Помимо коротких выходных, туристов отпугнула прохладная погода, а также растущая доступность зарубежных направлений.
3: Идея на миллион.
4: И в завершении выпуска, граждане России в Турции стали уделять повышенное внимание покупке золота в качестве способа сбережения, сообщил РИА Новости владелец ювелирного магазина в Анкаре. В последнее время мы наблюдаем рост интереса со стороны российских граждан к покупке золота именно как инструмента сбережения, сказал собеседник агентства. Он отметил, что спрос усилился на фоне волатильности валюты и стремления сохранить накопления в более стабильных активах. По его словам, покупатели чаще выбирают инвестиционные изделия, слитки и монеты, а не украшения.

0: Он также указал, что российские клиенты проявляют большую осторожность и заранее изучают рынок, сравнивая цены и условия покупки. В частности, по оценке многие рассматривают золото как долгосрочный инструмент сохранения капитала. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт

0: 69 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Азии и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Около 2-2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей, что соответствует сумме депозитов свыше 1 миллиона. Декларацию подавать не потребуется, налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно до 1 декабря 2027 года. Рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, связан с их желанием участвовать в воспитании с первых дней жизни детей. Об этом сообщила ТАСС глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она отметила, что в этом нет нарушений, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. По ее словам, современные отцы стали активнее включаться в уход за детьми сразу после рождения, тогда как раньше чаще подключались к воспитанию, когда ребенку исполнялось 2-3 года. Останина также указала, что ранее мужчины нередко испытывали неуверенность в обращении с младенцами, однако сейчас эта ситуация изменилась. По ее оценке, рост числа отцов в декрете свидетельствует о том, что детям стало уделяться больше внимания. И в завершение выпуска. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали почти 49% школьников. С минимальным отрывом на втором месте – обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Это показало исследование онлайн-школы номер 1, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов, а физика, химия и информатика оказались в конце списка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вдохни, улыбнись, весна уже здесь.
4: Твоя весна на твоем любимом радио.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовит как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, с середины апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика, а Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которые планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте. Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

бедных обиженных. Проблема пристроить детей недвижимость. Решают проблемы текиловицкий джин. И вот уже праздник, и опять Хэллоуин.

это я, нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», «Павильон» и 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM. Радио «Комета» 92.6.

0: Комета.
1: 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-03-07.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77 542

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. +7 916 626 02 63. +7 916 626 02 63.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

после рекламы услышим Living Joy Dream. И в финале часа будет у нас Роберт Майлз, Children. Не переключайтесь, вы слушаете радио Комета 92.6 FM.

0: once again with the ill behavior, with the ill behavior, with the ill behavior, with the ill behavior, with the ill behavior, with the ill behavior, with the ill behavior, with the ill behavior, with the ill behavior.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
5: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
6: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
1: Да.
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
1: Да.
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
1: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета».

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: 13.03, я вас всех приветствую, кто присоединился. Меня зовут Зуля Дюкова. Огромный всем привет с любимыми. Не расставайтесь, друзья, целуйтесь, обнимайтесь. И, конечно же, слушайте музыку Радио Комета 92.6 FM. Я перехожу к следующей заявке. Следующая заявка от Аннушки. Добрый день, пишет нам Анна. Поставьте, пожалуйста, «Отпетые мошенники», «Муму» и «Наутилус Помпилиус». «Дыхание будет». Прямо сейчас «Отпетые мошенники», дальше доиграет музыка от Антона «Инсомния» и «Дыхание» послушаем. Спасибо всем огромное.
0: Комета

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Радио «Комета» 92.6 FM.
7: Знаменитые мелодии продолжают звучать и в рабочем полдне. Ваши приветы и пожелания 8-916-244-2044. Перехожу к следующей заявке. В преддверии Дня Великой Победы поставьте кленку дрявой. Привет студии от Жоры Винюковского. Прямо сейчас «Смуглянка» делайте громче и наслаждайтесь.

Не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл.

0: трудный путь им пришлось пройти.
1: Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин.
0: Нет в России сердца.

фотографий увядших глядя, этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин. Монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи плюс 7-916-626-02-63. Плюс 7-916-626-02-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-03-07.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
2: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Овен, не пытайтесь ускорить события. Силы сегодня выиграет тот, кто умеет выдерживать паузу. Телец, позволь себе выйти из привычного ритма хотя бы в одном небольшом действии. Близнецы, сфокусируйся на одном деле и не разрывай внимание между задачами. Рак, не принимай все слишком лично, часть ситуации вообще не про тебя. Лев, отпусти потребность

контролировать впечатление, которое ты производишь на других. Девы, не перегружай себя деталями, иногда достаточно просто завершить начатое. Весы, перестань откладывать решение, которое уже давно очевидно внутри тебя. Скорпион, не ищи скрытые смыслы там, где ситуация и так прозрачна. Стрелец, тебе, не тебе. Перед действиями оцени реальные ресурсы, а не только желания. Козерог, снизь нагрузку и не пытайся все тащить сам, на себе одновременно. Водолей, записывай внезапные идеи, позже они могут оказаться ценными. И рыбы, ограничь внешние раздражители и выбери спокойный ритм для дня. Вот ограничить внешние раздражители — это 100% нужно. Я прям в последнее время раздражаюсь, поэтому ограничила себя. Прямо сейчас завершает рабочий полдень песня «Танцы минус золотом» называется. Я, Жизуля Дюкова, говорю вам огромное спасибо. Спасибо вам за ваши заявки. Вижу от Андрея пропущенный звонок. От Эдуарда. Так.

0: Чеховского района, 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Отпускные должны перечисляться работникам не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отдыха. Об этом Минтруд России рассказал в мессенджере «Макс». Отпускные должны прийти на счет не позднее, чем за 3 календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты, отметили в ведомстве. Если день выплаты приходится на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги в последний рабочий день перед ними, напомнил Минтруд. Отпускные можно перечислить и раньше, или вместе с зарплатой.

0: но главное, не позже установленного срока. До этого, напомним, эксперт по персоналу Юлия Санина рассказала, что май не лучший месяц для отдыха. Из-за меньшего количества рабочих дней отпускные будут ниже. Выгоднее, по ее словам, выбирать месяцы с большим числом рабочих дней, например, июль. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом. Об этом газете «Ру» рассказал адвокат Антон Ключко. Эксперт объяснил, что с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Такие дела почти всегда заканчиваются одинаково. Учащихся привлекают по статье Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса». Максимальное наказание за это – штраф до 5000 рублей. Иногда ограничиваются предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности, например, если у ученика нашли телефон, но он им не пользовался. И в завершении выпуска. По данным исследовательской компании, 64% респондентов используют ИИ-сервисы не реже одного раза в неделю, в том числе 35% три раза в неделю и чаще. В основном ИИ применяют для творческих задач 45% и учебы 42%, а также для помощи с техникой и технологиями 32%, бытовыми вопросами также 32% и правовыми темами 27%. По мере того, как люди осваивают нейросети, их запросы становятся шире. Начинают формироваться новые пользовательские сценарии. Искусственный интеллект используют не только для получения информации, но и для выбора различных предложений и принятия решений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Тебе все говорили: не делай этого. Что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10.

0: читается. Спасибо огромное. Прямо сейчас давайте начнем с Александра Малинина. Дальше будет Буч, Клава Кока. И все. Также жду звоночка от Андрея. Андрей, звоните, я еще здесь. Пока с вами не прощаюсь.
1: Комета.

Северный вокзал, Клава Кока, Мари Краймбери завершает наш рабочий полдень. Я с вами прощаюсь. Спасибо всем огромное. С вами была Зуля Дюкова. Пока-пока. Отличного вам настроения и прослушивания.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 600

0: 8-926-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио.

0: Это реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Друзья, у меня тут любопытные новости про карьеру. Оказывается, россияне стали куда активнее менять профессию. И угадайте, кто в авангарде? Люди примерно в 30 лет. Их среди сменивших специальность почти треть. Еще интересный момент. Склонность к переменам зависит от зарплаты. К примеру, среди тех, кто получает до 100 тысяч рублей, 26% уже успели переквалифицироваться. Ну а чаще в новую сферу переходят люди со средним профобразованием. Информацию предоставил Интерфакс. Так что все по-честному.

0: прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио.
1: Музыка нас ускоряет и помогает двигаться вперед. Всем счастья!

0: Берегите себя.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: радость без повода, предвкушение и музыка. Это весна.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.
2: Музыка скоро вернется. А сейчас расскажу кое-что интересное. Были проанализированы данные. Более 200 тысяч человек из 22 стран. Оказалось, жители Индонезии, Мексики и Филиппин чувствуют себя счастливее, чем стабильно более богатые американцы или шведы. Ну а в России обычно больше причин для счастья. Потому что у нас каждый день праздник.

0: Что там?
1: Твоя весна пришла.
2: Весна и музыка на любимом радио. Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
5: Вспомнил сегодня за рулем автошкольную шутку. Ты можешь бросить девушку, пить, курить, но сцепление бросать нельзя.
0: Радио «Комета». 92,6.

0: земле Лопаснинской, 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Для того, чтобы обезопасить себя от укусов клеща, необходимо носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности. Всемирная организация здравоохранения рекомендует проявлять осторожность, находясь на открытом воздухе, избегать высокой травы и густой растительности, оставаться на открытых тропах. Следует носить одежду с длинными рукавами и брюки, заправленные в носки, заявили в офисе. Там отметили, что нужно выбирать вещи светлых тонов и использовать репелленты от насекомых. После пребывания на открытом воздухе ВОЗ советует внимательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей. В организации подчеркнули, что при обнаружении этого насекомого следует немедленно удалить. Депутаты предлагают установить лимит в 10% от стоимости авиаперелета на комиссии авиакомпании при возврате или обмене билетов. Инициатива преследует цель ограничить драконовские меры авиаперевозчиков, берущих с людей до 70% стоимости билета при его возврате. Такое обращение депутат Госдумы, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев направил министру транспорта Андрею Никитину. В обращении депутата к главе Минтранса говорится, что из-за высоких цен на авиабилеты многие россияне покупают их существенно ранее запланированной поездки, а при условии возврата билетов авиакомпании взимают дополнительную комиссию в 50 или 70% от стоимости билета. И в завершении выпуска

0: Жители России сокращают траты на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая расходы на еду. Об этом сообщает газета «Известия». Аналитики установили, что с 20 по 26 апреля расходы населения уменьшились по сравнению с прошлой неделей на 1,7%. Наиболее существенно на 22% сократились траты в сегменте бытовых услуг на ателье, химчистку и ремонт одежды. Россияне стали меньше тратить на обслуживание автомобилей и телекоммуникационные услуги. Расходы населения в маркетплейсах за неделю в целом сократились, в том числе на одежду, обувь, аксессуары и бытовую технику. При этом, отмечается в материале, россияне стали больше тратить на продукты питания. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.

Уважаемые слушатели, от музыки перейдем к новостям. Оказывается, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей, в первом квартале этого года отечественный бизнес столкнулся с целым набором проблем. Почти 40% предпринимателей пожаловались на снижение потребительского спроса. Это на 5% больше, чем в конце 2025 года. На втором месте неплатежи контрагентов. Хотя ситуация немного улучшилась. Доля жалоб снизилась на 8%. Но проблема все еще острая. И еще один момент. 24% опрошенных отметили недоступность кредитов. А в четвертом квартале прошлого года таких было всего 19%. Информацию взял у агентства ТАСС. То есть держим руку на пульсе под хиты на любимой волне.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Произведений к здоровому образу жизни. Я тут начал закаляться. Холодная вода – наше все. Принимаю холодный душ, и это так классно. Сразу пробуждаешься, просыпаешься и просветляешься. Под любимые ритмы на дорогой сердцу волне.
1: Вдохни, улыбнись. Весна уже здесь.
2: Твоя весна на твоем любимом радио.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Есть одна классная психологическая схема. Мир в порядке, люди в порядке, я в порядке. Но если я не в порядке, то вопросы ко мне. Подумаем об этом.
0: Радио «Комета». Реклама.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
5: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
6: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Убежать из аврала задач или проигнорировать важные дела сегодня, наверное, не получится. Музыка на любимой волне обязательно составит вам компанию.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовят как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, середина апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика, а Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже. Не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-0.

0: 8495-7-25-25.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
2: От знакомых мелодий к цифровой безопасности. Друзья, вы знали, что даже лайк или репост могут привести к проблемам с законом? По информации газета.ру, реакции под публикациями с призывами к экстремизму, запрещенной символикой или недостоверными сведениями о военных могут расцениваться как распространение запрещенной информации. Но это не все. Будьте осторожны с комментариями под сомнительными публикациями, с денежными переводами незнакомцам и передачей своих персональных данных третьим лицам. Ответственность может наступить не только для автора, но и для тех, кто распространяет такой контент. Так что прежде чем кликнуть «поделиться», нужно дважды подумать.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.

0: Радио «Комета».
1: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность.

0: вес золота. Телефон для справок 8-989-206-03-07.
1: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63 +7 916 626 02 63.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Я, например, всем рассказываю шуточную историю, что мне на работе доплачивают 5000 рублей за то, чтобы у меня дома не было телевизионного ящика, только радиоприемник. И, видимо, так убедительно говорю об этом, что мне часто верят. Но на самом деле телевизора действительно нет. Но за это, к сожалению, не доплачивают.
1: Радио Комета 92,6.

0: Когда я научился читать между строк, я понял, что все книги одинаковые. Ну а если серьезно, то чтение развивает фантазию и пространственное мышление. Точно так же, как интересные мелодии заставляют воображение работать активнее. Фантазируйте и развивайтесь под музыку на любимой волне.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Готовим

0: к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
2: На планете Земля не все идеально. Кое с чем придется смириться. Например, со снегом зимой, с дождем осенью и приятным солнышком летом. У природы нет плохой погоды. Есть не по погоде подобранная одежда. Весна торопится под музыку на любимой волне.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: В столице Чеховского района 18:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Около 2-2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей, что соответствует сумме депозитов свыше 1 миллиона. Декларацию подавать не потребуется, налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно до 1 декабря 2027 года. Жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, взносы на капремонт также не нужно платить, если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем. Кроме того, этого можно не делать, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта, отметил парламентарий. Он уточнил, что это редкое исключение, которое распространяется на некоторые дома, например, признанные объектами культурного наследия, если финансирование их дома осуществляется из других источников. И в завершении выпуска. По данным исследовательской компании, 64% респондентов используют ИИ-сервисы не реже одного раза в неделю, в том числе 35% три раза в неделю и чаще. В основном ИИ применяют для творческих задач 45% и учебы 42%, а также для помощи с техникой и технологиями 32%, бытовыми вопросами также 32% и правовыми темами 27%. По мере того, как люди осваивают нейросети, их запросы становятся шире, начинают формироваться новые пользовательские сценарии. Искусственный интеллект используют не только для получения информации, но и для выбора различных предложений и принятия решений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции,

0: Цы. Вечерний эфир с Иваном Карповым. Именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM. А все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение. Каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: музыкальные радиоволны ваших любимых композиций и мелодий. Надеюсь, что да, потому что в студии по традиции, как всегда, да. Ольга Орехова и
1: Анна Донрой. Всем добрый вечер.
0: Добрейший вечер. 5.05.2026. Красивая дата, мне нравится, да? Завтра будет 6.05. Вообще классно. Мне уже заходит вечер
1: сегодняшний. Да мне вообще все нравится. Когда солнце, когда уже лето, когда я пришла в летнем платье, меня по улице все говорят, ты уже прям по летнему. Я говорю, вы вообще на градусник смотрели?
0: Да, кстати, о градуснике. То если кто-то не видел, сейчас расскажу, что там происходит.
1: Давай.
0: На улице плюс 25, ощущается как 22 градуса. Облачно, с прояснениями. А нам сегодня не обещают осадков, хотя вроде как там где-то пророчили первую грозу сегодня майскую. Ань, слышала про такое?
1: Ты знаешь, затягивал как-то небо был момент, но что-то как-то в течение 5 минут очень все быстро разошлось. Видимо, где-то в другом моменте.
0: Ну вот, знаешь, Яндекс мне все еще сообщает, что, возможно, гроза в 9 часов вечера и сильный ветер, поэтому будьте аккуратны и осторожны. Пока что ветер слабый, 2 метра в секунду западный, высокая активность пыльцы, аллергики. Мы с вами, держитесь, пожалуйста.
1: Не, я не с вами, аллергики.
0: Ну, мы же мысленно поддерживаем этих людей, правильно?
1: Ну, я вот могу детоксами даже помочь, только в это никто не верит. Мне одна подружка сказала.
0: Кстати, можете, а не написать.
1: Ну, что-то я не верю, что петрушкой можно от аллергии избавиться. Я говорю, петрушкой нельзя, а печень почистить можно. Ребят, кто страдает от аллергии, не обязательно ко мне на детокс записываться. Просто имейте в виду, пожалуйста, почистите печень. Это, поверьте, ну, аллергия – это неправильная работа печени. В любом случае будет легче, если уж не в 100% варианте вы это все исцелите. Вот.
0: Ну, а я пока про погоду закончу. Все-таки давление атмосферное в норме, скачков не ожидается, и магнитное поле спокойное. В общем-то, неплохой набор, я считаю, для вечера вторника. Что ж, и для тех, кто не в курсе, что здесь происходит. У нас здесь происходит вечерний чек с программой по вашим заявкам, ваш музыкальный привет и поздравления. Ну, и в том числе, дальше 2 часа обсуждаем мы тему наших 2 часов. Кто на нас подписан в группе радиостанции «Комета ВКонтакте», уже в курсе, там пост уже 6 часов вечера находится. Можете присоединяться к нам к обсуждению в комментариях под постом, заодно подписываться на радиостанцию «Комета ВКонтакте» и быть в курсе музыкальных событий города. Ну, а чтобы быть в курсе событий города в целом, подписывайтесь на информационный канал lopasnia.ru в мессенджере «Макс». И тема наша сегодняшняя: с косметикой или без? Что считать натуральной красотой? Я заикаюсь от такой погоды, ну, ничего страшного.
1: Или от того, что ты тему озвучила сейчас.
0: Да, тема. Сидим такие обе ненакрашенные в полном натурель.
1: Я косметикой не пользуюсь уже лет, наверное, 10. И парфюмами, и косметикой чувствую себя прекрасно, независимо. Но об этом как раз мы сегодня будем разговаривать.
0: Да, кстати говоря, есть множественные аргументы в пользу отказа от косметики. Один из них – это забота о коже. Ну, потому что плотные текстуры, они имеют свойство поры забивать и провоцировать всякие неприятные последствия в виде акне, например. Ну и, в общем-то, улучшается состояние кожи за счет восстановления липидного барьера, и обновление клеток происходит быстрее, чем под слоем косметики.
1: Да я вам даже больше скажу, я не то что косметикой не пользуюсь, я уже лет 10 ни одним кремом не пользуюсь, только для ног. И,
0: классно.
1: Ну, здесь надо питание настраивать, то есть если у вас питание там жирное, тяжелое, много жареного там и хлеб, который забивает кишечник, да, и вы не как бы очищаете свой кишечник ежедневно, то там надо задуматься вообще. То есть если у вас легкое питание, то в принципе сам организм, он балансирует всю воду, всю структуру кожи. А если вы косметику на это будете все наносить, там еще и тонны надо смывалок всяких разных, опять крема, в общем, короче, все очень сложно.
0: Очень-очень все сложно.
1: Тоже расскажу об этом попозже.
0: Но опять же, это экономия времени и средств, потому что в среднем, чтобы нанести боевую окраску, девушке требуется от 1,5 часов в день. Ну и столько же, собственно говоря, чтобы смыть, ну и немерено денег, чтобы купить то, чем смывать, чем ухаживать за кожей. Ну что ж, 8-916-244-00-44 – это наш мессенджер «Макс». Вот нам Антон уже пишет из Москвы: косметику в меру надо использовать. Поддерживаю.
1: Привет, Антон. Ты как косметику используешь? В меру?
0: Я думаю, что мужчины тоже пользуются косметикой, только не в том

0: Что ж, у нас пока что стоит песня на очереди. Пока потанцуем. Staying Alive, Bee Gees у нас на очереди. И вернемся к обсуждению.
1: Вечерний чех на радио Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Продолжаем «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM. Здесь по-прежнему мы, Ольга Ольхова и
2: Анна Донрой. Мы никуда не делись. Мы до 8 часов будем стараться поднять вам настроение.
1: С вами
2: как
1: вместе.
2: И себе также будем его поднимать.
1: Конечно. Без вас, как говорится, наш вечер не будет полным.
2: Поэтому честно вам
1: присоединяйтесь к нашему суждению.
2: Вот прям могу честно сказать, что на радио еду с удовольствием. Потому что сегодня такой день размазанный. Солнце 25. Я опять там попыталась поработать, не получилось. Что-то на раскладушке полежал, меня размазало. И понимаю, что все прям плывет. Вот, все перед глазами плывет, думаю, а впереди с 6 до 8 «Вечерний Чехов» и Ольга Ольхова.
1: Здесь прохладно, хорошо, замечательно, высоко,
2: можем,
1: светло.
2: Можем погнать на любые темы.
1: Вы знаете, собственно, на одну из них уже и гоним, в общем-то, с косметикой или без обсуждаем мы в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте, ну и заодно по телефону 8-916-244-2044.
2: Ну, я могу сказать, например, я уже без косметики 10 лет, уже даже, наверное, побольше. И могу сказать, что я, в принципе, не то чтобы прям совсем против косметики. Вот у меня Оля, например, день с косметики, день без косметики приходит. Я сижу напротив, и так хороша, и без неплохо. И вот я смотрю и понимаю, что...
1: И без нее не испугаешься.
2: Если... Ну, да, бывает, наверное, все-таки какая-то вульгарность в макияже, вот. Но это, например, там не про Олю, да? Поглажу я сегодня, поглажу. Но я просто к тому, что оно в целом, если как бы действительно идет, если как бы более-менее вызывает натуральность, то, ну, почему бы, в общем-то, и нет. Хотя есть свои минусы, вот, которые Ольга озвучила до этого. Оль, повторишь по поводу...
1: Знаешь, у нас Антон включился в наше обсуждение, говорит, для мужчин косметика важна зимой, защита рук и лица от обветривания. А женщине косметика как полезна для сглаживания морщин и рытвин, так и противопоказана, чтобы не портить красоту.
2: А я вам даже больше скажу, когда я отказалась от косметики, потом прошло, например, полгода, я уже настолько к себе привыкла, ну, они и мимические морщины есть, как бы, да, и возрастные, ну, все, они по-разному проявляются. Оля, когда я себе нанесла тональный крем на кожу, я поняла, что все морщины под глазами просто вылезли. То есть, вот, ну, там, понятно, надо хайлайтер наносить, там, все это, я проходила курсы макияжа, все это мне как бы это, но мне вот как бы не зашло, то есть я в свое время там красные ногти пыталась отрастить, там, а у меня то баскетбол, то пианино, то печатала на машинке.
1: Ты не разгонишься с ногтями-то.
2: А все, и я как бы, я настолько кайфую, у меня просто под ноль срезаны, как на ногах, на руках, без всяких там, вообще под ноль, просто аккуратно это, и я вот я вообще за натурализм. Сейчас вообще-то в моде,
1: честно. Я тебе честно скажу, я долгое время наращивала себе ресницы и подумывала даже, наверное, сделать себе там филлеры в губы. Но, собственно, из-за чего были филлеры? У меня есть лицевая асимметрия небольшая, и у меня как бы левая, правая такая половина губы, они немножко отличаются. Меня это вечно смущало, но в какой-то момент я поняла, что, в общем-то, какой меня создали, такая я и буду, поэтому нечего на все тратиться.
2: Когда я начала заниматься собой, я поняла, что люди не видят внешности как таковой, видят люди душу.
1: Да, наполненность.
2: Оль, я тебе
1: что даже... внутри?
2: Быстренькая история. Я на одной еще тогда пьянке, когда я еще употребляла алкоголь, встретилась с семейной парой. Он был обожжен, пожар попал. Ну, то есть обожжено лицо, там, ну, вообще практически не видно ничего. И сидим, мы с ними разговариваем, потрясающе. Она красотка вообще. И мы с ними общаемся, и я говорю, слушайте, ну, сейчас вот столько, ну, а такие подвыпившие, я говорю, слушайте, ну, вот столько сейчас средств, я говорю, что вы не сделаете пластическую операцию? Ребят, ответ меня просто, ну, вот прям срубил. Она говорит, вы знаете, я его таким встретила, и я им таким полюбила, и я не хочу его другое лицо. Оль, вот так вот.
1: Это настоящая любовь.
2: Ну,
1: это
2: Оль,
1: прекрасно.
2: А я вот сейчас говорю, а у меня мурашки. А ты говоришь, там какая-то губа не туда ушла. Ты настолько прекрасна, когда
1: натурально. Губа-то у меня не дура, поэтому я сейчас возьму и как озвучу заявку от нашего слушателя постоянного.
2: Ну, давай.
1: Антон из Москвы просит Эрмин Ван Бюрен, On and On. И поэтому именно ее сейчас и послушаем мы, а за ней попытаемся призвать мы немножечко первую майскую грозу композиции группы AC/DC Thunderstruck на радио Комета 102.6 FM.
2: Антон, для тебя, дорогой.
1: Слушаем.
0: «Вечерний Чехов» на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-03-07.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
6: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Вообще нас тут мужчины
1: опять
0: почему-то участвуют.
1: Тема зацепила?
0: Да, мужчины участвуют в обсуждении, что самое интересное. Антон пишет: спасибо, девочки, за композицию, судя по всему. И для женщины косметика должна быть запрещена до 30 лет. В принципе, поддерживаю.
1: А что после 30? Кстати, вот я сейчас посмотрел специально по статистике. Все голливудские звезды отказываются от косметики после 50. Дженнифер Лопес, 56. Джулия Робертс, 58. Элизабет Херли, 60. Сальма Хайек, 59. Холли Берри, 59. Синди Кроуфорд, 60. Памела Андерсон, 58. Дрю Бэрримор, 51. Вот Леди Гага только 40. Камерон Диаз тоже помоложе. А вот внесла вообще вот это вот у америкосов отсутствие косметики, это Алисия Кис. Ей 45 сейчас, 10 лет назад, в 16 году Алисия, а это вообще, ну, американская певица, пианистка, автор песен, там, музыкальный продюсер, предпринимательница. Она сделала смелый шаг в 16 году, 10 лет назад. Она публично отказалась от макияжа, запустив движение No Makeup под хэштегом. Вот. И она стала одной из первых знаменитостей, кто открыто заявил о естественной красоте и отказался от косметики как обязательного атрибута женственности. И после этого вот это все понеслось. Вы знаете, смотрю фотографии, понятно, что есть кадры не очень удачные. Они с косметикой бывают, так сфотографируешь, что прям перекрестишься.
0: Ребят, все мы помним это фото Рианы, которое по решению суда было изъято из интернета, и оно гуляет до сих пор по просторам интернета, да?
1: Ну, я говорю, все бывает. А то, что там с макияжем, без макияжа, ребят, ну, я не знаю. Мне вот как-то все равно чистота вот этой вот и свежесть.
0: Или там была не Риана, там была... Не помню, короче. Ладно, я потом проверю, я вернусь, скажу, кого там красиво так. В общем-то, возвращаясь к обсуждению косметики, на самом деле тут же есть множество особенностей. Например, индивидуальные особенности у человека, да, в некоторых людей... Допустим, они не могут пользоваться косметикой из-за весьма трудного состояния кожи, наличия аллергических реакций, каких-то других проблем. Ну и также, в общем-то, стандартизация красоты происходит при использовании макияжа, потому что в каждое десятилетие существуют свои новомодные способы окрашивания, там, подкрашивания и усовершенствования
1: себя. Я согласна, да.
0: Меня вообще удивляет и поражает это повальное увлечение декоративной именно косметикой у девочек, реально девочек, которые вот там от 12 лет, начиная там от 20. Я смотрю на них и думаю... Блин, девчонки, ну вы такие классные, вы такие юные. Вот в этом вся вообще прелесть, вся красота. Вот вся ценность отсутствия косметики. Я понимаю, там, когда там мне уже там, да, на пороге 41-го года хочется что-то себе скорректировать.
1: Оль, опять началось нытье по возрасту. Возраст — это дата в паспорте, это всего лишь цифра. Я вообще там не придерживаюсь. Я, например, у меня 50 будет в сентябре. Я себя в 25 так не ощущала. Я в свои 50 хочу пробежать триатлон. Вот сейчас как раз организовываю в Москве со своим спортклубом, ребят толкаю, вот они из-за меня, я говорю, сделайте мне подарок на день рождения, организуйте. Поэтому, Оль, по поводу 12-летних девочек, честно тебе скажу, вот я сама ходила там и с красными зелеными волосами, и с гриндерсами там зелеными, красными, я все это проходила. Ты знаешь, честно тебе скажу, вот лучше сейчас в 12-14 этим переболеть,
0: да,
1: чем тебя вот в этом окрасе сейчас в 41 видеть. Я не готова.
0: Я тебе потом фотки покажу.
1: Хорошо.
0: Ладно, а мы пока к самому приятному переходим. Привет и ваши музыкальные заявки. Сергей нам пишет, постоянный слушатель наш: хочу передать привет всем жителям деревни Прудки. Поставьте, пожалуйста, AC/DC Thunderstruck. Был
1: что-то
0: буквально вот.
1: Тяжело.
0: Да.
1: Что-то было только.
0: Да, было. ZZ Top, Bad to the Bone будет. И Алиса Небо Славян. И добавляет в сообщении соседям привет Сергею и Наталье. Так что от Сергея для всех звучит наш слушатель: ZZ Top, Bad to the Bone и Алиса Небо Славян. Прямо сейчас на радио Комета 102.6 FM.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: А мы прямо отстреливаемся. Оп, еще часок. Так,
1: да, еще впереди целый час.
0: Думаешь, надо выдавить эту тему, а потом понимаешь, что столько всего можно рассказать, что не хватает и двух.
1: У нас еще впереди целый час с вашими музыкальными заявками, приветствуем и поздравлениями. Напоминаю, можно писать ВКонтакте в группе радиостанции «Комета», заодно подписаться и быть в курсе музыкальных событий города. А можно писать нам в мессенджер «Макс» 916-244-0044. Ждем и там, и там, и у нас и там, и

0: сейчас буду потихонечку озвучивать. Ну, в общем-то.
1: Ну, мы что, ты сначала озвучивать будешь или мы сначала про макияж?
0: Нет, давай мы сначала все-таки про макияж. Тут такая заявка. Ну, для начала добавлю, тут нам прислал Антон, написал по поводу композиции сегодня звучащих в эфире. Прям мед для ушей какой-то пишет.
1: Да, Антон любит такую музыку.
0: Да, здорово. Классно, что заходит.
1: И Оля танцует.
0: Да, и настроение поднимается, и сразу жизнь становится яркой, солнечной, прекрасной, прям как погода за окном. И, в общем-то, обсуждаем мы сегодня с косметикой или без. И, в общем-то, аргументы за косметику у меня тут есть. Это подчеркивание красоты и индивидуальности.
1: Ну вот, кстати, Оль, я с тобой соглашусь, когда ты в прошлом блоке говорила о том, что когда идет какая-то мода на определенное веяние макияжа, то все становятся какими-то одинаковыми.
0: Вообще, абсолютно.
1: И здесь как раз не подчеркивают индивидуальность, а знаете, как я всегда говорю,
0: клоны такие.
1: Ну вот, Оль, знаешь, если все ходят в одинаковых сапогах, это не мода, это армия. Вот здесь то же самое.
0: Как ты тонко.
1: Когда вот это вот лицо опасное, все одинаково накрашены. Но тебе говорят, какие-то вот издержки молодости, когда люди пытаются себя проявить, вот как раз 12, 14, 16, там, ну пусть там до 20, а потом уже осознанно начинают как бы свою красоту выдавать уже натуральность, ну мне тут больше вот заходит все равно. Даже вот, например, если взять там вот эти наручные ресницы, Оль, молодец, что отказалась.
0: Потому что
1: оно бывает
0: дорого, дорого и долго, ты понимаешь? Я не готова тратить 3,5 часа в день.
1: У меня, ну там не в день же.
0: Ну все равно, но тратить время, это ж надо найти день, в него поехать, здесь, и практически, знаешь, день на вылет.
1: У меня сестра вот мне сказала такую фразу, с которой я согласилась. Она говорит: Ань, зато вот ты с утра встала, полоснулся и пошел, не надо краситься. То есть если сделать ресницы натуральными, не там до бровей там загнутые, да, и в целом,
0: Чтобы почему бы и нет. Сергей к нам присоединяется в обсуждение и пишет нам: считаю, что косметики должно быть в меру, красота должна быть естественна.
1: Ну,
0: и
1: ура!
0: Три розочки такие стоят.
1: Вот смотрите, мне очень нравится, как мужчины на это все-таки реагируют. Потому что многие женщины думают, что чем ярче она накрасилась, тем она красивее. Ребят, ну а дальше что? Ну,
0: а вот потом ты отведешь ее куда-нибудь в бассейн, а там все это смоется, и ты посмотришь и скажешь: ой! А потом будет: сыночка, кого привел вчера из клуба, с тем и же.
1: Да, здесь элементарное проснуться утром, да?
0: Ну, да, в общем-то, переходим мы к вашим заявкам, начинаю потихонечку озвучивать. Там Андрей нам пишет, постоянно слушатель пишет: девушки, добрый вечер, не часто захожу в соцсети, сегодня зашел и понял, что у нее 29-го был день рождения. Дважды звонил, не взяла, потом перезвонила лично незнакомый, ее имя Ольга. Не знаю ее музыкальных предпочтений, пусть прозвучит Red Hot Chili Peppers, by the way, Оля с прошедшим, но это ко мне, ну,
1: Оля любит такие
0: Спасибо.
1: Вещи.
0: Класс. И, в общем-то, Red Hot Chili Peppers закроет наш час сейчас. И впереди у нас в новом часе у нас есть заявка от Эдуарда. Это композиция группы «Звери», «Солнце за нас» и «Пилот, молитва». И тут еще пишет нам Сергей: поставьте песню, не помню, как называется, «В этом мире красота». Тоже все найдем, все будет. И вот, Андрей добавляет: насчет косметики на комете очень часто выкрутится песня: ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная и не накрашенная, страшная и накрашенная.
1: Вот, Андрей, и я про то же. Если человек из себя внутри ничего не представляет, у него нет никакого естественного света, то там никакая косметика не спасет.
0: Ладно, будем потихонечку переходить в следующий час. Нас на занавес часа Red Hot Chili Peppers, by the way. И в следующем часе продолжим с вами общаться.
2: Вечерний чех на радио КМ.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
2: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра на радио «Комета».
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: Надеюсь, соскучиться никто не успел. В общем-то, вот и мы.
5: Что-то как-то мы быстро. Даже я не успела соскучиться.
4: Вот так вот, Ань, бывает. Но в студии по-прежнему Ольга Ольхова и Анна Донрой. Продолжаем мы обсуждать красоту, естественную, натуральную, либо с косметикой. В общем-то, там нас песен насыпало, вообще в заявках тут вообще понеслось. Сергей просит по поводу песни «В этом мире красота», песни из мультфильма про Фунтика. В общем-то, там про доброту было, но ничего, тоже поставим. И Магомаев, королева красоты, тоже будет. Ну да,
5: слушайте,
4: вот у нас...
5: как мужчины озабочены красотой, как же это все-таки важно. Ребят, но меня очень радует, что в целом, да, все-таки больше за натуральность. Кто там еще у нас не в активном обсуждении косметики? Ну-ка, расскажите-ка свои.
4: Да, рассказывайте свое мнение. Вообще, вот мне интересно, мужчины, вот, бывают же у вас такие проблемы с кожей, допустим, какие-то непонятные высыпания, там, губы могут потрескаться от холода. Вы стыдитесь пользоваться косметикой или все-таки прибегаете к помощи каких-то средств, или, может быть, лечебных, косметических, может быть, кремы, что-то такое? Пишите, нам же тоже интересно.
5: Ты знаешь, Оля, у меня вот было, когда раньше, например, ты знаешь, наверное, у меня такого никогда не было, подружки, когда там прыщик вскочил на губе, я не пойду на дискотеку. Блин.
4: Никогда не тормозила.
5: Меня это вообще никогда не тормозило.
4: Побольше тональника и нормально.
5: Я тебе даже больше скажу, я с синяком под глазами ходил на дискотеку.
4: С
5: прыщом на губе для меня
4: это... В общем-то, как бы, да.
5: Вообще пофигу. Вот, но я хочу сказать, что слишком есть просто замороченные люди, прям совсем, а есть как-то проще к этому относятся. И я вижу, что без косметики, ну, то есть нет такого, что вот если девушка с косметикой, да, она там счастливее, что у нее там все есть и все хорошо, а без косметики какая-то там сидит и...
4: Ну, вот ты знаешь, просто некоторые аргументы за использование как раз декоративной конкретно косметики — это повышение самооценки и настроения, потому что процесс нанесения макияжа может приносить удовольствие, красивое отражение в зеркале поднимает самооценку. Ну и скажу тебе честно, что сейчас в эпоху большого количества обработок фото искусственным интеллектом и фильтров, конечно же, очень интересно и намного более живо смотрится лицо в косметике на фото, нежели там под какими-то дикими фильтрами непонятно каких там вообще программ.
5: А, слушайте, вот смотрите, я сейчас открыла тот же интернет, да, и здесь вот еще российские все тут: Валерия, Марина Кравец, Сати Казанова, Люся Кафельникова, Наталья Водянова. Слушайте, Наталья Водянова, там уже под 40, наверное, сколько ей там.
4: 30. Ирина Шейк. Кстати, наша же дорогая.
5: Анастасия Сумбурская, какая красотка. Она такая милая. То есть у нее вот этот вот вамп-макияж вечный, у нее огромные глазища, она так красивая. Вот она без макияжа прекрасно выглядит. Прям даже полюбила я ее. Елена Темникова, певица, тоже она недаром считается одной из самых красивых девушек. Тоже, конечно, сказалась. Ну, в общем, они все отказываются. И, кстати, я была на концерте у Юлии Ахмедовой. Она, когда вышла без макияжа, она сказала такую замечательную фразу. Она говорит: я решила отказаться от макияжа. Вот у меня такой вот сейчас фетиш. Все отказываются, там тролливали.

0: которая живет с мужем 30 лет, и она 30 лет встает на час раньше, чтобы муж ее не видел без косметики. Вот есть такие люди. Ой. Это я тебе говорю не понаслышке. Ну, про Ахмедову, подожди секунду. Угу. Короче, Ахмедова рассказывает историю. Короче,
1: потерялась.
0: Давай, я в тебя верю. Подруга, короче, у нее рожать пошла, говорит, тут в это, и накрасила, и накрасилась. Он говорит, зачем ты народу-то идешь накрашена? Она говорит, ну как, ребенок тебя увидит, только вылезет, он тебя увидит, и сразу вот ты будешь красивая. Она говорит,
1: а потом без макияжа не узнает.
0: Не-не-не, знаешь, что Ахмедов говорит, ты, наверное, забыла, как дети это на свет производятся, ты, наверное, не те губы накрасила. Знаешь, меня вот это вот все просто вот действительно удручает.
1: Давай о хорошем. У нас тут Сергей добавляет: доброта, красота, любовь, как без них? Ну, в общем-то, да, согласна я. Ну, а пока что переходим к вашим заявкам музыкальным. Группа «Звери», «Солнце за нас», «Пилот», «Молитва» и «Поросенок Фунтик». Песенка о доброте прямо сейчас на радио «Калинус» 2.6. Это послушаем и наслаждаемся.
2: Вечерний чех на радио «Калинус» 92.6 FM.

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стук.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжаем вечерний Чехов на радио Комета. И, в общем-то, собственно говоря, что? Аня.
8: Я здесь.
7: Аня, ты такая классная. Мне так нравишься.
8: Без макияжа. Потому что я без макияжа.
7: Потому что такая милая. Вот, собственно говоря, мы сегодня обсуждаем отсутствие макияжа. И, в общем-то, не видим в этом ничего плохого. И, в общем-то, по заверениям мужчин тоже ничего плохого в отсутствии макияжа они не находят. Потому что у нас столько мужчин сегодня откликнулись на обсуждение нашей темы. Ань, вот честно, я прям
8: это
7: в шоке.
8: Приятно, да.
7: Вот просто я обычно считаю, что там нет, надо постоянно накраситься. А мне вот мой возлюбленный всегда говорил, меня подкалывал. Я говорю, ты знаешь, говорят, сегодня без макияжа такое, а ничего, что я тоже.
8: Да нет, вот я серьезно говорю, у меня вот подружка была, которая 30 лет на час раньше встает, муж ее ни разу не видел без макияжа, и ложится спать, потому что, слушайте, я не понимаю вообще, ну, блин, как с этим жить? Ну, наверное, вот сейчас ей там в тему эти ресницы наклеены. Вот Эдуард пишет. Добрый вечер, Эдуард.
7: Считаю,
8: что косметика, ее яркость, это сугубо женское решение, а дело мужчины — это принять и согласиться. Я никогда не лезу в эти истории и не навязываю своих мнений никому из девушек. Если девушка хочет сегодня выглядеть очень ярко и проявлять себя, то пусть делает, как хочет. Хорошо, когда это буквально какие-то считанные косметические штрихи. Ну, я с Эдуардом соглашусь, что иногда

0: от макияжа полный может привести к ощущению гармонии и повышению уровня уверенности в себе. То есть макияж не воспринимается как обязанность и больше свобода для самовыражения. В общем-то, вместе с этим снижается уровень социальной тревожности, то есть меньше идет зацикленность на оценке со стороны. Развитие самопринятия происходит, то есть человек учится принимать себя вот со всеми своими несовершенствами и мелкими деталями, что, в принципе, на мой взгляд, добавляет человеку всегда индивидуальности, потому что мы же все-таки все разные, индивидуальные. Опять же, происходит увеличение ценности других качеств, потому что многие отмечают, что после отказа от макияжа начинают больше проявляться качества, не связанные с внешностью, такие как профессионализм, чувство юмора, уровень интеллекта. Ну и устойчивость самооценки. Внимание смещается с визуальной стороны на внутренние ценности, что очень важно. И, в общем-то, дает положительные плоды, как я считаю. Ань, ну, что думаешь по этому поводу?
1: Да, собственно, наверное, то же самое, что и ты. Даже нечего добавить, если честно. Но оно как-то вот все равно, я говорю, я вот когда начинаю смотреть перебор, я даже вот на себя сейчас смотрю, у меня был как-то тут порыв, я поехала в театр, мне захотелось накраситься, Оль. Я элементарно просто там накрасила, чуть стрелочку подвела, да, просто чуть открыла глаз, причем накрасила только верхнюю ресницу, чтобы... Кстати, девушки, имейте в виду, у кого опущенный глаз вниз, не красить нижнюю ресницу. К этому быстро...
0: А то будет еще хуже.
1: Да, а то как пьеро получается вы, если еще длинная ресница. Я накрасила верхнюю ресницу, чуть там блеском это. Слушай, я подошла к зеркалу как-то там в театре. Оля, я поняла, что я выгляжу старше. Я стала... То есть я не вытянула свою как бы молодость... макияжем. Uh-huh. То есть я поняла, что я вот такая, какая я есть, и мне прям кайфово от этого. Самое главное кайфовать.
0: Что ж, продолжим обсуждение, пока что перехожу к вашим заявкам. У меня здесь заявка есть от Сергея, Муслим Магомаев, королева красоты, и от Эдуарда Мари Краймбрери, если устал, и Витас, композиция со званием «Счастье». У нас приходит еще сообщение, всех вижу, всех зачитаю, и все композиции поставить успеем, поэтому не волнуйтесь. Пока что слушаем Муслим Магомаев, королеву красоты.
2: «Вечерний чех» на радио «Комета» 92,6 FM.

0: комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: музыкальные поздравления и сообщения. Тут Антон пишет: «Девочки, давайте послушаем песню про вас, Анна и Оля. Чистая вода, группа Инкогнито». Послушаем, конечно.
1: Чистая вода.
0: В общем-то, тут еще пришла заявка у нас от Зули. «Девочки, привет, еду за рулем.
1: Привет,
0: не совсем
1: привет.
0: Удобно писать. Поставьте, пожалуйста, песню. Сейчас вспомню. Группа «Секрет» называется «Привет». Спасибо большое. А еще видела там

0: вас с косметикой или без? Я и с косметикой, и без, оба варианта мои. Короче, сейчас вот еду без косметики с пучком на голове. А дальше там прям совсем жуткое продолжение.
1: Да, продолжение.
0: Там жуткое продолжение, потому что мне хочется сказать, чтобы люди, пожалуйста, будьте аккуратны. Зули сообщает, что ДТП с мотоциклистом в районе Винюково, где завод Энергомаш. Будьте аккуратны, пожалуйста, на дороге, берегите себя и дай бог здоровья. Пусть там все будет хорошо и пусть все будут живы.
1: А я хочу на Зули переключиться. Я Зули несколько раз делала комплименты по поводу того, когда она без макияжа. Слушайте, ну это прям дорого-богато.
0: Она милая очень.
1: Да, слушайте, да все открываются. Как вот она реально вот тот человек, которому идет без макияжа. Ну и многим так. То есть все почему-то думают, что макияж, он как-то преображает внешность. А иногда бывает, что совсем наоборот. То есть есть люди, которым действительно

0: вот в Милан, там Париж. Я смотрю, какая-то Европа вся неухоженная. Все просто с...
1: С пучком.
0: Не-не-не, знаешь, с чем? С невыкрашенными волосами. То есть седые какие-то, клок. Девчонка какая-то прям специальная, клок. Я думаю, что такое? У нас, думаю, такие все выкрашенные. А потом оказывается, что это бум по седине. И в Америке это прям целое направление, целое движение. Они там все собираются, фотографии свои. Слушайте, я начала это смотреть, мне так понравилось. И когда мне было 46 лет, так, мне в этом 54 года назад, я решила обнулиться, потому что я седая с 25 лет. У меня как бы, у меня генная тема. Вот, в 25 я начала краситься под свой цвет, потому что вся была белая уже. И я решила, думаю, а если я такая вся натуральная, если я за натуральность без косметики, если я, в принципе, даже кремами уже не пользуюсь лет 10, и как бы у меня ни кожа не страдает, думаю, от кого я прячу свой седой волос. И я пошла и просто побрилась на лысо на следующий день после дня рождения. Да, у меня были волосы по пояс коричневые, вышла я на лысо белая. Вы знаете, честно сказать, я была готова работать над собой, что типа вот я буду старше выглядеть, ну и что, зато я натуральный и так далее. Ребят, честно вам скажу, я никогда столько не получала комплиментов, когда я была лысая и седая. То есть это был просто фурор для меня и большая неожиданность. И ко мне начали клеиться мужчины на 16 лет моложе, на 25 лет меня моложе. И причем с таким напористым, с напористостью, скажем так. Поэтому, как я поняла, что седые волосы и в паспорте цифра, она не делает тебя старше.
1: Ну да. В общем-то, что хочется добавить? У нас есть здесь привет. У нас в группу ВКонтакте пишет Сергей Дорошев. Надеюсь, правильно прочитала фамилию. И просто нам так привет ручкой машет. Поэтому и вам тоже привет. Рада, что вы нам пишете. В общем-то, здорово, это классно. Прям воодушевляет. Нравится мне такое. Ну, а мы переходим к вашим заявкам. И исполняю я ваши пожелания. Группа «Инкогнито», «Чистая вода» будет прямо сейчас. И группа «Секрет», «Привет». Такая простая песня. И дальше уже продолжим с вами общение. Так что слушаем, наслаждаемся.
2: Вечерний чех на радио КП.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены.

0: гибкое изделие.
1: Сантехника от ведущих производителей. Трубы, фитинги, крепеж.
0: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары. Доставка в день заказа. Профессиональные консультации.
1: Выгодные цены от производителя.
0: Мы находимся по адресу. Город Чехов, улица Уездная, 12А. Строение 1. С 8 до 19.00 без выходных.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Или наши 2 часа, как всегда, Ань, все закончилось.
1: Да, все обидненько.
0: Косметика в пух и прах.
1: Слушайте, ну, очень приятно, что мужчины так активно включаются, и им не безразличны вообще эти темы. Ну, интересно, да. Всем спасибо, да, кто участвовал сегодня.
0: Спасибо всем, кто сегодня к нам присоединился в нашем обсуждении. В общем-то, я не знаю, мне кажется, мы пришли к золотой середине. Если косметика есть, то пусть она будет в меру, а если ее нет, то ничего в этом страшного, в общем-то, и нету.
1: Скорее, по моему мнению, скорее даже наоборот. И я хотела, ну уж пользуясь случаем,
0: конечно,
1: находясь в эфире радио «Комета», напомнить о том, что с 22 мая по 31 мая в Мелехово, дом-музея Чехова, проходит Мелеховский фестиваль «Мелеховская весна». Угу. Я являюсь руководителем волонтеров на данном мероприятии, и мы собираем людей, которым интересно помочь в этой театральной тусовке. То есть там встречи гостей, мы раздаем пледы, мы там раздаем подарки, собираем подарки. Вот. Ну, в целом, такая как бы помощь около сцены, и очень интересно, с интересными людьми встречаемся. В прошлом году, например, Михалков на вертолете прилетал.
0: Вау.
1: Мы там как-то все вместе там, то есть там, ну, в общем, всякие известные знаменитости, кому это интересно, а кому интересно еще, то волонтеры бесплатно смотрят у нас спектакли. То есть мы помогаем до, смотрим спектакль, и после уже как бы там все это сворачиваем.
0: Это вот прям классный бонус, на самом деле, для тех, кто любит вообще культурный отдых и так
1: просвещаться. У меня очень много людей, кстати, график свободный, то есть я буду ставить их график. Это вечерние смены все, ну, там всего вот с 22 по 31. И, в принципе, это все будет происходить по желанию. То есть кто-то может в выходные, кто-то в этот день, кто-то в этот. То есть мы будем распределять таким образом, там, ну, человек по 3-4 вечером будет выходить. Поэтому, кому это интересно, пишите либо на радио «Комета» 92.6, да, то есть 8-916-244-00-44 на Макс, например, ВКонтакте, или я есть везде в соцсетях, а на Донрой меня ищите, тоже я там везде есть. Вот.
0: Ну и раз уж у нас пошла такая как-то пора объявлений, не забудь напомнить. Полезный настрой с Анной Донрой по четвергам.
1: Спасибо, моя хорошая. В четверг, да, я еще буду вас радовать с 3 часов до 5. Полезный настрой с Анной Донрой. У нас будет гость в студии. Гость в студии у нас будет моя подружка. Она старший бортпроводник одной из бригады Аэрофлота.
0: Угу.
1: Она уже, ну, практически перед пенсией, хотя достаточно молодая, там все быстро заканчивается. Вот, и придет в студию делиться лайфхаками, интересными историями. Вот, это будет очень полезно, потому что я тоже вам таких самолетных лайфхаков очень много наковыряла.
0: Ну и раз уж у нас такая пора объявлений, то хочу обратить ваше внимание, что у нас на этой неделе, ввиду величайшего праздника Дня Победы, у нас Чероки-шоу выходит специальным выпуском в пятницу, а в субботу мы все встречаемся на площади, на нашей городской, на праздновании величайшего праздника Дня Победы. Поэтому давайте будем вместе этот классный день отмечать и с нашими любимыми песнями, и с вашей любимой радиостанцией.
1: Я согласна.
0: Вот так вот. Ну а нам пора пришла прощаться, к сожалению, как все хорошее быстро заканчивается. Рано или поздно все хорошие вещи приходят к своему завершению, как и, в принципе, «Вечерний Чехов» подошел к концу, поэтому оставляем вас в компании группы «Себры» с композицией «Олеся». И на этом, в общем-то, говорим всем до четверга.
1: Да, ребята, спасибо еще раз всем, кто участвовал в наших обсуждениях, комментариях, кто присылал заявки. Совсем очень приятно общаться, что вы с нами, и цените то, что мы вас пытаемся подбодрить и поддерживать. Спасибо. Спасибо огромное.
0: Всем до встречи.
1: До четверга.
0: Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Хорошего вечера всем.
2: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM. Радио «Комета». Поехали!

0: Комета. Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8 989 206 0307.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
4: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 77.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи: плюс 7-916-626-02-63. Плюс 7-916-626-02-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя неспроста не в ту канаву. Братишка, я не знаю, почему мы все такие.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
2: И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

0: реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони.

0: древности на месте нынешней Алушты была крепость Алустон, которая сохранилась и по сей день и является одной из главных достопримечательностей города. Крепость была возведена по указанию византийского императора Юстиниана I еще в VI веке. Прекрасно укрепленный Алустон был значимым береговым пунктом для всех государств, владеющих южным берегом Крыма. Крым вошел в состав Российской империи в 1783 году во время одной из русско-турецких войн. В конце 19 века Алушта стала популярным курортом, а в 1902 году получила статус города. Путеводитель. К сожалению, в Алуште нет своих аэропорта и железнодорожного вокзала, поэтому добраться до нее можно на самолете или поезде, сделав пересадку в Симферополе. Расстояние от Симферополя до Алушты вы преодолеете всего за час на маршрутке.
1: Исторический телеграф. Летом 1774 года в 10 километрах от Алушты русский гренадерский батальон заставил отступить многочисленный турецкий десантный отряд. Командовал батальоном 28-летний подполковник Михаил Кутузов. Удачно проведенный бой закончился для будущего фельдмаршала тяжелым ранением, после которого он вынужден был носить наглазную повязку. В окрестностях Алушты снимались фильмы «Кавказская пленница», «Сердца трех», «Корабли штурмуют бастионы», «Спортлото 82», «3+2» и другие. Через Алушту проходит самый длинный троллейбусный маршрут в мире. Длина троллейбусной трассы Симферополь-Ялта составляет 85 километров и функционирует с 1961 года.
0: Как красиво! Храм всех крымских святых и Феодора Стратилата в Алуште обязательно надо увидеть. Он не только красив, но производит крайне необычное впечатление. А все дело в том, что он построен в духе сельской английской церкви и дополнен готическими элементами. Подобное сочетание в архитектуре, тем более храмовой, большая редкость. Посмотреть все достопримечательности Крымского полуострова можно, не выезжая за пределы Алушты. В центре города под открытым небом находится парк «Крым в миниатюре», где собраны самые известные дворцы, замки, церкви и музеи полуострова. Далеко от Алушты, на западном склоне горного массива Диберджи, находится долина привидений, которая представляет из себя скопление причудливых каменных фигур, созданных силами природы. Привидений в долине нет. Попробуем их поискать в следующем выпуске в призрачном городе

0: улицах города и района 21 час.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16...

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радость без повода, предвкушение и музыка. Это весна.
3: Твоя весна на твоем любимом радио.

0: Планета. Радио Комета.
1: 92,6 FM.
2: В Чехове 22 часа.
3: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллион.

0: теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Банк России выпустил в обращение памятные монеты. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Копейка рубль бережет.
2: Банк России 4 мая выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза, говорится в сообщении. Монеты имеют форму круга, диаметр 22 мм. На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет – прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов. У всех монет на оборотной стороне внизу на ленте расположена надпись «Города трудовой доблести». Тираж монет – 1 миллион экземпляров каждая.
1: Деньги дороги, как память.
2: В этом году майские праздники в России оказались самыми короткими за 8 лет, что привело к заметному снижению спроса на внутренний туризм. По данным сервиса Travelin, количество бронирований в гостиницах на период с 27 апреля по 11 мая сократилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Наиболее сильный спад зафиксирован в Краснодарском крае – минус 20%, Нижегородской области – минус 19,7%, Ярославской – минус 19,5%. Даже традиционно популярные Москва и Санкт-Петербург потеряли 5,6% и 8,8% гостей соответственно. Помимо коротких выходных, туристов отпугнула прохладная погода, а также растущая доступность зарубежных направлений.
1: Идея на миллион.
2: И в завершении выпуска: граждане России в Турции стали уделять повышенное внимание покупке золота в качестве способа сбережения, сообщил РИА Новости владелец ювелирного магазина в Анкаре. В последнее время мы наблюдаем рост интереса со стороны российских граждан к покупке золота именно как инструмента сбережения, сказал собеседник агентства. Он отметил, что спрос усилился на фоне волатильности валюты и стремления сохранить накопления в более стабильных активах. По его словам, покупатели чаще выбирают инвестиционные изделия, слитки и монеты, а не украшения. Он также указал, что российские клиенты проявляют большую осторожность и заранее изучают рынок, сравнивая цены и условия покупки. В частности, по оценке, многие рассматривают золото как долгосрочный инструмент сохранения капитала. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Радио «Комета». 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио «Комета». Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вам доводилось, болтая по телефону, совершать бессмысленные механические движения, рисовать, почесываться или бесцельно бродить по комнате? Вот так однажды и гитарист Металлики Джеймс Хэтфилд, разговаривая по телефону, рассеянно теребил струны своей гитары. А поскольку вторая рука у него была занята и зажать аккорд Хэтфилд не мог, у него получился риф в чистейшей тональности ми, который стал идеальным вступлением для нового хита. Дописать все остальное было делом техники. Песня отныне может использоваться как своеобразный камертон при настройке инструмента, а Хэтфилд и компания не раз и с огромным удовлетворением наблюдали этот хит в чартах всех времен и народов. Кстати, Nothing Else Matter вошло в число песен, по поводу нелегального использования которых Металлика в свое время судилась с пиринговой сетью Napster. Это одна из немногих песен группы, в которых соло на гитаре исполняет Хэтфилд. А из-за постеров с обнаженными девушками, которые видны в клипе на Nothing Else Matter, ролик не транслировали в дневное время на MTV. Позже эти картины были затерты.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Радио Комета. 92.6

0: Радио Комета. Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Песня «Children» стала наиболее известным произведением итальянского диджея Роберта Майлза. Она взобралась на вершины многих чартов и была удостоена платинового статуса в разных странах. Крестный отец жанра Dream Trance скончался 9 мая 2017 года в возрасте 47 лет. В память о талантливом музыканте история создания его знаменитого инструментала. Роберт Майлз сочинил Children в 1994 году. Он рассказывал о двух источниках вдохновения. Первым стали фотографии детей, сделанные на войне в Югославии. Снимки привез из гуманитарной миссии его отец. Вторым был его опыт работы в клубах. Майлз хотел создать трек, который мог бы успокоить разгоряченных рейвов посетителей, чтобы они реже попадали в аварии, разъезжаясь по домам. В «Children» можно заметить сходство с песней «Напои меня водой» легенды русского рока Гарика Сукачева.

ноябре 1995 года «Children» вышла первым синглом с альбома «Dreamland» второй студийной пластинки Роберта Майлза. Песня стала хитом во многих странах, возглавив пару десятков чартов. Общий тираж превысил 2 миллиона экземпляров. К треку сняли два музыкальных видео. Черно-белый клип «Children» снимали в нескольких городах, включая Лондон, Париж и Женеву. Второй видеоклип «Children» цветной. В нем меняются сцены с играющими детьми и Робертом Майлзом в качестве клубного диджея.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радость без повода. Вы слушаете радио Комета 92.6 FM. Комета.
1: Ты раз...

0: Комета.
1: Уходи, если сможешь.
2: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути мой.

бы не было нам хорошо иногда. Возвращаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда?

0: старой лопасне 3 часа.
1: Радио «Комета». 92,6